Вечер в столице плавно и незаметно перетек в ночь, но этот город, кажется, не засыпает никогда. Для кого-то это ночь — время отдыха, а для кого-то начало, например, смены. Столица окрасилась в ночные огни, на улицах пусто, изредка проезжают полупустые автобусы, но их же необходимо кому-то водить, да? Так же, как, например, такси или круглосуточные магазины. Это все к тому, что не все ночью спят, и мы каждому, кто слушает радио «Дача», шлем отдельный большой привет. А еще через короткую паузу для вас хиты группы «Гости из будущего» Ольги Зарубиной, Виктории Дайнеко и не только.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

страшнее беды, наверное, для некоторых это проспать свой рабочий день. Не все умеют легко и быстро проспаться от звука будильника, но вставать в любом случае придется. С нами среда, на календаре 30 сентября. И подробнее о сегодняшнем дне узнаем утром, когда уже все проснутся. Здесь нас ожидает рубрика «Гороскоп». А вот что касается ближайших минут, через короткую паузу на радиодаче слушаем хиты группы «Любовные истории» Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова и других любимых артистов. Всем желаем приятной, доброй ночи!

0: Раз уж за окном глубокая ночь, самое время взглянуть на небо. И там, на обратной стороне Луны, которую мы никогда не видим, совершенно иная картина. Она почти полностью покрыта кратерами и космическими шрамами, потому что уже миллиарды лет принимает на себя удары метеоритов, защищает Землю. Но, знаете, музыка обладает удивительным свойством подсвечивать даже самые скрытые стороны, как Луны, так и нашего сердца. К делам сердечным мы еще вернемся, уже скоро послушаем песню Юлии Михальчик, ну а также узнаем от Леонида Агутина, кого не стоило бы ждать.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
13: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

Перелистывая музыкальные страницы, мы перенеслись в 1996 год. Год, когда на ночном небе, например, невооруженным глазом можно было увидеть гигантскую комету. А на нашей эстраде взошла тогда новая суперзвезда, группа «Иванушки Интернешнл», составившая всю страну страдать под песню «Тучи». Но пока девчонки сходили по ним с ума, парни искали свою Ирину Салтыкову. Вся эта история возвращает нас в эпоху кассетных плееров и безумной романтики. Но время следовать дальше, и уже через короткую паузу мы услышим яркий хит, который дал вторую волну популярности «Прекрасный Натали». Также ждем песни Ани Лорак, Николая Баскова и многие другие.

столичной будет утром электрички. Высыпают дачники, топчут одуванчики. Лес шумит, щебечут птицы. На два дня

0: Стопроцентный суперхит Натали, о боже, какой мужчина, в продолжении часа на радио «Удача». Знаете, в музыкальном мире не так много примеров, когда артист после затишья возвращается с таким оглушительным триумфом. В конце 90-х мы все пели «Ветер с моря дул», а спустя полтора десятилетия Натали доказала, настоящие поп-дивы умеют триумфально перелистывать страницы в своей биографии. Эта песня подарила ей мощнейшую вторую волну популярности, разорвала все хит-парады, ну и стала, не побоюсь этого слова, гимном миллионов женщин. Через короткую паузу мы с вами услышим не менее успешные хиты группы «Комбинация», Андрея Губина и многие другие.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Тони с песней «С тобой» в финале часа на радиодаче. И как же приятно, например, в прохладный осенний вечер оказаться рядом с близким человеком. Ведь в сентябре крепкие объятия — это уже, знаете, не просто проявление чувства, а самый доступный способ легально согреться и даже сэкономить на отоплении. Так что обнимайте своих любимых крепче, делитесь пледом, а радиодача всегда вам добавит уюта, даже поздней ночью. Через короткую паузу для тех, кто уже не спит, хиты Дмитрия Маликова, Дениса Клявера, группы «Комбинация» и многие другие.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория — индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша — 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
8: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: ОРВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай.
9: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

песня, а я вовсе не колдунья ансамбля «Золотое кольцо» в эфире «Радио Дача». Удивительное дело, песне практически 30 лет. Она умудрилась пережить второй пик популярности и стать настоящей классикой как для старшего поколения, так и для молодежи. Надежда Кадышева до сих пор собирает полные залы по всей стране, доказывая, что хорошая народная музыка времени не боится. Кстати, о нем. Уже 5:20 в столице, ночь как-то быстро пролетела, и скоро многие начнут просыпаться и собираться кто на работу, другие на учебу. Пожелаем всем легкого дня в компании «Радио Дача».

Сейчас, в сентябре, на бескрайнем севере нашей страны, погода уже вовсю напоминает начало зимы, там вовсю хмурые тучи, ледяные ветры и даже первый мокрый снег. Такой он, да, характер тех мест. И после таких погодных нюансов нам в столице становится сразу как-то теплее с нашими 6 градусами тепла. Мы всем желаем пусть осенней, но все-таки теплой погоды, а также доброго утра тем, кто уже просыпается. Через короткую паузу для вас прекрасные хиты Анжелики Варум, Александра Малинина, группы «Рефлекс» и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Прекрасное посвящение «Возлюбленной» от Александра Малинина в финале часа на радиоудаче. Но давайте признаемся честно. У каждого из нас в быту есть человек, которому хочется сказать эти слова по самому разному поводу. Ну, например, «Если бы не ты, кто бы вынес этот мусор?» Или «Если бы не ты, кто бы съел последнее пирожное в полночь?» И, наверное, из актуального для данного времени суток, «Если бы не ты, кто бы отправился на работу?» Мы всем желаем легко распрощаться со своей теплой постелью и также легко, ну а главное, быстро добраться до работы. Через короткую паузу поддержим вас отличными вашими любимыми хитами.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
6: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
7: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
11: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Ранее утром нашего эфира переносит нас в осень 1996 года, когда хит Ларисы Черниковой гремел из каждого кассетника. Время летит, на дворе конец сентября 2026-го, на улицах прохладно, и в такую погоду гулять в одиночку, ну, так себе удовольствие. Гораздо приятнее согреваться хорошей музыкой в отличной компании. Ну или, если в одиночестве, то под теплым пледом дома на любимом диване. Увы, на время придется с ним распрощаться. Впереди у нас рабочий день, который мы также согреем прекрасной музыкой. Через короткую паузу долю оптимизма добавит группа «Самоцветы».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Любое ожидание рано или поздно влечет за собой успех, а еще дополнительную плату к поездке, если речь о такси. Поэтому не теряем лишнего времени, драгоценных минут и уверенно двигаемся навстречу новому дню. Кстати, о первых такси, которые появились еще в конце 19 века, пассажирам порой приходилось ждать их часами. Представляете, сколько дополнительного стресса перед работой или, например, аэропортом. Ждешь целый час, а потом его взяли, отменили. И ждать еще столько же. Ну, сегодня все гораздо быстрее, пару минут и машина ожидает. Как и следующие хиты в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Конечно, тополиный пух уже давно отлетал, да и жара осталась где-то там летом, а на календаре 30 сентября. Сегодня в России отмечается День интернета, который стал неотъемлемой частью жизни россиян. По данным интернет-агентств, на конец прошлого года интернетом в России пользовалось 136 миллионов человек. И одной из крупнейших интернет-активностей, по понятным причинам, являются социальные сети. В них и мы также присутствуем. Добро пожаловать в наше сообщество «Радиодача ВКонтакте». Подписывайтесь и читайте новости. Ну а в эфире этим утром слушаем такие любимые хиты.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Валера из Чайковска. Пожелаю всем здоровья, удачи. А себе дарю песню «Светы». Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: ведь действительно, пусть сегодня все будет именно так, как вы задумали. На календаре 30 сентября, финальный день первого месяца осени. И в Москве, к примеру, октябрь обещает быть теплее климатической нормы примерно на 1-3 градуса. Осадков выпадет меньше обычного, что в целом неплохо. Первая декада – вершина идеальной осени. Нас ждет продолжение бабьего лета, поэтому в планы можно добавить и поездки за город на свою любимую дачу, если погода не подведет. Ну а мы, как всегда, поддержим вас хорошей музыкой, в том числе и сейчас этим утром. Верим в мечту, об этом нам уже скоро напомнит Юрий Антонов. Ну и отдельный привет самым-самым для вас уже скоро. Хит Егора Крида в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: календарь на радио Дача.
1: Продолжается 18-й день лунного цикла. Энергетика этих суток делает человека пассивным. Это естественно после бурного предыдущего дня. Не поддавайтесь влиянию ни людей, ни иллюзий. Сегодня отложите важные дела и переговоры. Этот день не лучший для серьезной работы. Займитесь текучкой или, смотря по обстоятельствам, посвятите день отдыху. Сегодняшний день требует рассудительности и здравомыслия, осторожности и осмотрительности.
0: Лунный календарь на радио Дача.

0: хит Юрия Антонова в продолжении часа на радио «Удача». И верить в мечту гораздо приятнее, когда есть хоть малейшая вероятность на ее исполнение. А вообще, с нами уже среда, а все желания на тему отдыха начинают казаться более достижимыми. Главное — не переставать прислушиваться к себе, ну и не бояться делать шаги навстречу задуманному. Ну, захотелось вам устроить встречу с друзьями на даче? Есть время пока что все организовать. Решить, кто берет мясо на шашлык, кто закупается другими продуктами, ну и главное, кто принимает всех вас у себя в гостях. Да, этим утром, когда многим нужно собираться на работу, о шашлыке думается как-то гораздо приятнее. Приятного аппетита тем, кто сейчас завтракает.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 8, днем до плюс 14.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: А Настя и Дима Билан, их яркий эпилог в эфире «Радио Дача». Громкий финал, который для кого-то из вас станет началом отличного дня. Доброе утро всем, кто только что открыл глаза, потягивается в постели, просыпается в компании, отличной музыки. А вот мне, признаться, пора двигаться в прямо противоположном направлении. Моя смена завершена, пора домой. Меня зовут Сергей Черноусов, а далее в эфире мой коллега Андрей Фролов, который обеспечит вам идеальное утреннее настроение. Ну, по крайней мере, есть такая идея. Всем легкой среды.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
8: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
14: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
17: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил, я звоню из Москвы. Хочу пожелать просто так: успехов, удачи. И сейчас хочу заказать песню Елены Карауловой «Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Папа Римский выступил против эвтаназии. В России создали нейросеть для поиска должников на дорогах. На областной карте мониторинга топлива включили функцию обратной связи. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Папа Римский выступил против эвтаназии. В ходе визита во Францию Лев XIV заявил, что запланированную смерть человека нельзя оправдать. Заявление понтифика прозвучало на фоне споров во Франции вокруг закона о помощи при уходе из жизни. При определенных условиях новая норма разрешает ассистированное самоубийство и эвтаназию. Папа Римский подчеркнул, что человеческое достоинство не подлежит

0: появилась функция обратной связи. Теперь автомобилисты могут в реальном времени сообщать о ситуации на автозаправочных станциях. В карточке каждой АЗС водитель может отметить, какой бензин имеется в наличии, а также сколько машин стоит в очереди. Менее 10, от 10 до 30 или более 30. Как сообщили в Минцифры региона, новый функционал позволит не только получать актуальные данные, но и делиться ими с другими участниками дорожного движения. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, единая европейская валюта 96 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурный до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: От того, где и до скольки вы были вчера, зависит ваше самочувствие сегодня утром. В нашем мире вы даже могли находиться и дома, но все равно залипать в видосики до самого утра. Не надо так. Причинно-следственные связи порой полезно прослеживать. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра, легкой среды. И, конечно, оставайтесь вместе с Радио Дача. Мы поможем при любом случае вам начать этот день как следует, только с самыми лучшими хитами от самых известных отечественных исполнителей.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Сегодня 30 сентября, среда. Овнам, весам и козерогам удастся закрыть вопрос, который слишком долго отнимал силы. Не откладывайте его еще на один месяц. Тельцам, ракам и скорпионам может понадобиться помощь близкого человека. Не стесняйтесь попросить о ней. Сегодня поддержка будет взаимной. Помогая друг другу, вы быстрее решите общую проблему. Близнецам, львам и девам стоит задуматься о профессиональном развитии. Возможно, пришло время освоить новый навык и взять задачу, которой раньше избегали. Она может оказаться хорошей ступенькой для дальнейшего роста. Стрельцам, водолеям и рыбам лучше не перегружать вечер. Сентябрь заканчивается, и организму тоже нужен переход в более спокойный ритм. Хороший сон сегодня будет полезнее еще одного часа за рабочими делами.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Одна минутка порой действительно невероятно важна. Например, в микроволновке такая ситуация лично у меня регулярно происходит. Всем безаварийных и вкуснейших завтраков желаю. Также доброго утра и отличного начала дня в великолепном настроении, которое создаем здесь, на Радио Дача, благодаря лучшим стопроцентным хитам и свежайшим новинкам. Они продолжатся опять-таки через пару коротких минут.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Каждый верит во что-то свое, в любовь, чудеса. Я вот верю в силу человеческого слова. Им можно вылечить, погубить, вдохновить. И каждый час радиодача дает возможность вам сделать что-то из вышеперечисленного и не только. Принимаем ваши приветы и музыкальные заявки в рубрике «Удачный момент». В финале каждых 60 минут звонить нужно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы их все желания исполнить, всего-всего хорошего. И включите группу «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Спрос на авиаперелеты в России устойчиво растет как на внутренних направлениях, так и на международных. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что гражданская авиация, несмотря на вызовы, продолжает развиваться. Это дает возможности для роста экономики в регионах и повышения качества жизни людей. Кроме того, председатель правительства заявил, что искусственный интеллект в ближайшие годы может стать таким же незаменимым, как электричество или интернет. ИИ уже вошел в жизни россиян. Сегодня происходит глобальная технологическая революция. По словам Михаила Мишустина, в первой половине года в нашей стране открылись почти 37 тысяч новых IT-компаний. Их общая задача – внедрить продукты, которые усилят отечественную экономику. Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на материнский капитал, а работающие родители безо всяких заявлений имеют право на разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, заявил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Оплата больничного листа также производится в автоматическом режиме по данным врача и работодателя. А пенсия по инвалидности и ежемесячные выплаты назначают по сведениям медико-социальной экспертизы. Кроме того, индексации и положенные перерасчеты пенсий проводят без заявления. Налоговые льготы назначаются по имеющимся в налоговой данным. Уже около 3000 гостиниц в 82 регионах заселяют гостей через национальную платформу МАКС. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С 1 сентября заселение с использованием цифрового ID через МАКС по желанию гостя обязательно для гостиниц с номерным фондом, превышающим 50 номеров. Через 2 года требования будут распространяться на все объекты размещения. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 84 рубля

0: ждать особо долго продолжения нашего шикарного плейлиста не нужно. Очень скоро услышим Ирину Дубцову, которая традиционно в своем творчестве воспевает женскую душу, силу, судьбу в широком смысле. И далее ее хит, который она, гласят легенды, был написан в дороге во время гастролей. Такие фокусы музыканты, к слову, выкидывают нередко. Есть даже истории, когда группа отправлялась в тур с поддержкой нового альбома, которого по факту еще не было. И это не мешало успеху. Я к тому, что дедлайны пропускают всех. Главное, как вы можете мобилизоваться и справиться с такой ситуацией. Один из успешных примеров, который я и описал выше, на Радио Дача в ближайшие минуты.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: День мурлыканья и потягивания отмечают 30 сентября. Его цель — напомнить людям о важности умения отдыхать и наслаждаться моментом, как это делают кошки. Сегодня советуют провести время с питомцами, близкими, а в течение дня наслаждаться каждым моментом при любом удобном случае. В общем, берем пример с того самого идущего к реке и погружаемся в настроение, когда нам этот мир абсолютно понятен.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Как, наверное, приятно, когда тебя действительно просят остаться и быть королем. Не надо не прибегать никаким хитростям, заставлять, льстить тебе. Кстати, помните про лезть знаменитую басню про ворону и сыр? Всегда у меня был вопрос о том, что вороны сыр-то вообще не едят. И это, скорее, финал басни выглядит как благотворительность, нежели какая-то мораль. Но, тем не менее, друзья, я всем вам желаю быть с собой в согласие и в этот вторник, в эту среду, живу немножко в прошлом, провести как следует в ваших делах и заботах, чтобы все получалось. Желаю также доброго утра и, конечно же, соответствующего музыкального сопровождения, которое всегда найдете здесь. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Говорят, нейросети — это будущее, но вот что выдал интернет в качестве фразеологизмов и высказываний про прошлое. Цитата из детского знаменитого оскароносного мультика «Король Лев». «Знаешь, мой друг Тимон всегда говорит, не оглядывайся на свой зад, он уже прошел». Искусственный интеллект в очередной раз заставил усомниться в своей компетентности. Далее на радио «Дача» не беспокойтесь, только человеческая рукотворная подборка лучших 100% хитов. С ними продолжим через короткую паузу.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Московская область, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
12: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
13: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181 Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Территория индустриальный парк Калитина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
18: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я звоню с Владимирской области, Никольского района, деревни Кулаки. Хочу передать привет своей семье Карпиных, папе Диме, маме Наташе, братьям Денису и Алексею. И поставить для них прекрасную песню, комбинацию. Желаю своим родным всего только самого-самого хорошего и светлого. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Папа Римский выступил против эвтаназии. В России создали нейросеть для поиска должников на дорогах. На областной карте мониторинга топлива включили функцию обратной связи. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Папа Римский выступил против эвтаназии. В ходе визита во Францию Лев XIV заявил, что запланированную смерть человека нельзя оправдать. Заявление понтифика прозвучало на фоне споров во Франции вокруг закона о помощи при уходе из жизни. При определенных условиях новая норма разрешает ассистированное самоубийство и эвтаназию. Папа Римский подчеркнул, что человеческое достоинство не подлежит обсуждению, но признал, что тяжело больные люди могут сталкиваться с серьезными страданиями. В России разработали нейросеть для поиска на дорогах неплательщиков алиментов, штрафов и должников. Компания-разработчик NetVision представила программно-аппаратный комплекс под названием «Гарпун», который поможет выявлять нарушителей в плотном транспортном потоке. Сообщается, что новая нейросеть способна автоматически сверять государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных службы судебных приставов и госавтоинспекции. Пока система запущена в тестовом режиме на Алтае. На областном геопортале по мониторингу топлива появилась функция обратной связи. Теперь автомобилисты могут в реальном времени сообщать о ситуации на автозаправочных станциях. В карточке каждой АЗС водитель может отметить, какой бензин имеется в наличии, а также сколько машин стоит в очереди. Менее 10, от 10 до 30 или более 30. Как сообщили в Минцифры региона, новый функционал позволит не только получать актуальные данные, но и делиться ими с другими участниками дорожного движения. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурный до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Слушайте «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: Любой рассвет считаю мирным, когда проснулся самостоятельно, без будильников, перфораторов, криков детей. В среду это редкость, соглашусь. Поэтому и желаю, чтобы поводов для тревожности было сегодня по минимуму. То, за что не стоит переживать точно, это музыкальная составляющая дня. Здесь на Радио Дача продолжим только с лучшими из лучших через короткую паузу.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Глядеть на Волгу десятилетиями – это известная человеческая способность. Долго можно смотреть также на огонь и чужой труд. На вопрос, реально ли то же самое проворачивать со слухом, наши слушатели уверенно ответят «да». Можете убедиться в этом самостоятельно. Далее в плейлисте «Радиодача» заряжены только суперхиты, от которых не оторваться, из ближайшего по-настоящему дачная песня в исполнении Владислава Агафонова. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Санкт-Петербург.
1: Про Москву и Санкт-Петербург послушали. А теперь новости из совсем другого региона. В Новосибирске в сентябре зацвела черемуха. Вопреки всем природным законам, специалисты объясняют это погодными аномалиями, которые случились в этом году, что и спровоцировало повторное пробуждение растений. Второй раз пробуждаться частенько необходимо, когда после первого на автомате добрался до рабочего места. И в этом помогают, конечно, бодрящие напитки и, естественно, классная музыка, проверенная годами. Именно с такими хитами и продолжим далее здесь, на Радио Дача, спустя короткую паузу.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера «Дачный аудит» сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Доброе утро, радио «Дача». Я звоню вам из города Ярославля. Сегодня в далеком Казахстане празднует свой день рождения моя старшая сестра Тамара. Хочу от всей нашей большой семьи пожелать тебе, Томочка, конечно, здоровья на долгие годы. Оставаться такой же оптимисткой, веселой и доброй. А также сегодня они празднуют свою годовщину свадьбы, которой уже более 50 лет. Счастья вам на долгие годы, Виктор и Тома. И мы очень-очень любим вас. И пусть для вас прозвучит песня «Все для тебя» Стаса Михайлова. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.
1: Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Оклады военнослужащих проиндексируют с завтрашнего дня на 4%. Повышение также затронет сотрудников силовых ведомств с военными и служебными званиями, например, военных Минобороны или полицейских. Уточняется, зарплаты увеличиваются с учетом инфляции по решению правительства. Речь идет в том числе о надбавке за выслугу лет. В российских вузах сегодня завершается приемная кампания. 30 сентября заканчивается прием документов на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры. Миноборнауки напомнили, в конце августа завершился приемный бюджет по программам бакалавриата и специалитета, а 20 сентября по программам магистратуры. Зачисление в аспирантуру продлится до конца ноября. В продолжении выпуска еще об одном нововведении с 1 октября. Маркетплейсы обяжут возвращать покупателям деньги за товары в течение 10 дней с момента оформления требования о возврате. Закон о платформенной экономике вступает в силу завтра. Он регулирует деятельность цифровых платформ. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходит за несколько часов. Национальный календарь прививок собираются поэтапно расширить с будущего года. Как сообщили в Минздраве, первыми в перечень должны войти вакцины от менингококковой инфекции и вируса папилломы человека. Также в него добавят прививку против ветряной оспы. Препарат от ротавируса пока проходит исследования, поэтому его включение запланировано на более поздний этап. Подчеркивается, что все вакцины из национального календаря будут отечественного производства. Россияне стали чаще запрещать сделки жильем без личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первую половину 2026-го направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Похожая тенденция наблюдается и в других регионах. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Мир действительно огромен, и познавать его лучше в комбинации с полетами, путешествиями и книгами тоже бывают весьма интересные и познавательные. Далее на радио «Дача» выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин со своим одним из главных хитов «Книжки о любви». Что-то вроде «Камасутры», я не знаю, или о чем другом. Узнаем с вами чуть позже, через пару минут буквально. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и бодрого утра.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до плюс 8, днем до плюс 14. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

девушки бывают разные, черные, белые, красные, смотря на каком производстве работают и с какими материалами соприкасаются. Далее на радиодаче коллектив, который знает об этом не понаслышке. Через несколько минут про девчонок фабричных. И как вы поняли, я не из тех людей, кому мало выполнить поставленную задачу, а надо еще и как следует заморочиться. Честно, не одобряю. Меня зовут Андрей Фролов, всем желаю легкой среды.

0: Людям с любыми именами вы можете передавать приветы и поздравления в эфире любимой радиостанции традиционно с 12 до 13.00. Именно в это время на Радиодача стартует программа «Удачный час». Туда можно писать любые послания для кого-то из своих коллег, родных и близких. Примерно через 10 минут уже начнем. Можете уже писать в группе ВКонтакте «Радиодача». На стене опубликован специальный пост. Там же найдете все остальные наши контакты.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача.
3: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денискина Татьяна из поселка Правинской Московской области. Хочу поздравить свою дочку Рахчееву Веру, свою племянницу Никинину Надежду и свою внучку Денискину Сонечку. С днем ангела! Вера, Надя, Соня, хочется вам пожелать хорошего здоровья, любви, счастья, успехов во всех делах. Конечно, радоваться своими детками. И пусть прозвучит для вас песня «Синий туман». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на «Радио Дача».
9: 6-летняя китаянка дважды побила рекорд по сборке кубика Рубика. В России отменили проверки пострадавшего от атак беспилотников бизнеса. В Калужской области наступает зимний комендантский час для несовершеннолетних. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! 6-летняя китаянка дважды побила рекорд по сборке кубика Рубика. Новую обладательницу достижения зовут Лянь Юньджи. Причем она смогла обновить свой же рекорд среди женщин по среднему времени сборки 3-сантиметрового кубика Рубика менее чем через месяц. Сначала в Ухане она показала среднее время 4,5 секунды, а затем в Гуанчжоу улучшила результат до 4 с четвертью секунд. Достижение утвердила Всемирная ассоциация кубика Рубика. В России отменили проверки пострадавшего от атак беспилотников бизнеса. Анонсируя постановление, вице-премьер Дмитрий Григоренко пояснил, что мера носит временный характер. Льготный режим для бизнес-структур будет действовать до 1 октября будущего года. Мораторий при этом распространяется на объекты, которые получили ущерб в результате атак, начиная с января 2026 года. Решение властей призвано снизить административную нагрузку на пострадавший бизнес. С 1 октября в Калужской области наступает зимнее время для несовершеннолетних. Начиная с завтрашнего дня, дети и подростки до 18 лет не могут находиться в общественных местах с 10 вечера и до 6 утра. Ответственность за нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей несут взрослые. Размер административного штрафа для нарушителей составляет от 500 до 2000 рублей. Зимний комендантский час будет действовать в регионе до 31 марта включительно. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурный до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
10: Часом многие, кто хотел заказать песню, передать привет родным, коллегам и близким, ведь именно этим мы ежедневно занимаемся с 12 до 13.00. У нас впереди целых 60 минут, так что пишите в группу ВКонтакте, там на стене есть специальный пост, комментарии открыты, также можете черкануть чего-нибудь в мессенджер Макс. И, конечно же, ваши музыкальные желания можно оставлять только по номеру в Москве 8-495-995-2555. Давайте уже прочитаю первое письмецо, которое быстрее всех прилетело к нам в мессенджер Макс. Большой привет и самые теплые пожелания. В день свадьбы отправляются в поселок Любучана Чеховского района для дорогих и любимых родителей Казаковых Игоря Анатольевича и Людмилы Андреевны. Пусть сердца и дальше бьются, ваши четко в унисон, и еще лет 100 витает пусть над вами Кубидон. Подписались под этим шикарным посланием дети и внуки. На этом прервемся пока ненадолго, буквально пару песен послушаем и зачитаю еще одну подборку ваших приветов и поздравлений.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Ильгиз. Я из Уфы, поселок Нагаево. Хотел бы попросить вас поставить веселую песню. Желаю хорошего настроения. Спасибо, радиодача.

0: Удачный час.
1: В сегодняшнем удачном часе как-то сразу активизировались ребята с производства. Например, вот привет участку Намотка Галине Геннадьевне, Наталье и Анютке в город Курск. Передали. Производство называется «Авиаавтоматика». Хорошего всем дня. Ваш коллега подписался. Безымянный. Далее. Бригадир цеха фасовки Татьяна передает привет своим девчонкам, которые фасуют чеснок. Желаю вам больше улыбок и позитива. Хорошо, что не лук, да, это возможно. Уже среда, а как говорят, среда пришла, неделя прошла. Написала Татьяна. Надеюсь, девчонки услышали, и это их немного взбодрит. И еще один привет отправляется в Бишкек двоюродным братьям Харуле и Мансуру. Целую их, их семьи крепко. Сестра из Республики Бурятия по имени Замира подписалась. Здесь берем короткую паузу. Обязательно вернусь со свежими вашими приветами и поздравлениями. Оставляйте их в первую очередь в группе ВКонтакте. Радио Удачи. На стене есть специальный пост удачного часа. Там же найдете все остальные наши координаты.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Башкирии. Меня зовут Наиля. Комбинат рабочей одежды «Алкина-2». Передаю привет всем девочкам нашего цеха. Смены Горбаченко Натальи Валерьевны. И передаю песню группы «Фабрика» для настроения. У нас сегодня день зарплаты. Поздравьте нас. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Не откладывая в долгий ящик, начинаю разбирать ваши письменные послания из наших соцсетей. Коллектив СПГМ «Магнит семейный» в городе Орел поздравляет коллегу Татьяну с днем рождения, желает крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний. Далее. «Всех очень люблю», пишет Лина. «Передайте привет всей моей семье, Алене, Владу, Артему, хорошей дороги, приятного аппетита у любимой бабушки, пирогов и пельменей она наготовила ребятам, приятного аппетита тоже желаю. Алена, тебе отдельное обращение, спасибо за отпуск в солнечной Астрахани, мы тебя любим, целую всех и обнимаю», написала в конце Лина. Также просят прощения у Анастасии, твой зая из Щекино, надеюсь, услышано, получено. И Ирина передает привет коллегам ПАО РОМЗ в городе Ростов-Великий. Девчонкам из моего отдела самый пламенный привет Светланке и Натали. Чем-то отметились девчонки, правда, не рассказали, чем. Было бы интересно узнать, но это останется тайной. Мы прервемся ненадолго. Естественно, в секрете держать наши координаты не буду. Напомню еще разок. Группа ВКонтакте «Радиодача», мессенджер «Макс» и телефон в Москве для ваших музыкальных заявок. 8-495-995-2555.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Дульцева Валентина. Я из Пермского края. Сегодня день рождения у Нади Лукьяновой из города Пермь. И еще такой день – Вера, Надежда, Любовь и София. Хочется поздравить всех девочек, девушек, женщин с этим именем. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов и удачи во всех делах. И, пожалуйста, поставьте песню «Надежда» в исполнении Анны Герман. А вам, «Радио Дача», как всегда, большое спасибо.

0: Удачный час.
1: Большое количество совсем коротеньких посланий у нас накопилось. Давайте их запущу к вам в динамике. Тоже делайте громче, не пропускайте. Они действительно будут мимолетными. Софья передала привет Власовой Светлане из Старой Купавны. Юлия поздравила с Днем Ангела Павлову Надежду из Воронежа. Анастасия поздравляет от всей души Надежду Васильевну с именинами. Никита передал Владу Сазона привет и пожелание хорошего дня. Далее романтическое послание от Розамана для Миланы. «Я тебя сильно люблю», пишет он. «Ты все, что есть в моей жизни». И Ярослава из Тюмени отправляет привет маме Ларисе Васильевне и желает ей удачного дня, а также всем нашим слушателям. На этом прервемся ненадолго. Впереди очередная подборка ваших приветов и поздравлений. Напоминаю, что в первую очередь читаем что-то интересное, душевное, более распространенные приветы. Оставляйте в нашей группе ВКонтакте, в мессенджере Макс, обязательно их озвучу. Также напоминаю номер для музыкальных заявок. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Очень рада, что дозвонилась к вам. Хотелось бы передать привет себе, любимой, и всем-всем радиослушателям, всем пожелать отличного настроения, бодрости на весь день и успехов во всех делах и начинаниях. Поставьте руки вверх, ты назови его как меня. Спасибо, радио, дача.

0: Дачный час.
1: Как и обещал, возвращаюсь к вашим письменным приветам и поздравлениям из наших соцсетей. Привет всем сотрудникам садового центра «Зеленсад» в Стерлитамаке оставила Аня. Всем отличного дня пожелала. Также от коллег поздравления отправляются Лилии из Кирова и Юлия. Хорошего настроения и чудесной погоды желает своей дочери Катюшке и внучке Яне. Здесь возьмем очередную паузу. Новая музыкальная осенняя заявка уже заряжена впереди. Услышим ее через пару коротких минут. Напоминаю еще разок наши контакты. Группа ВКонтакте «Радио Дача», мессенджер «Макс» и номер в Москве для ваших музыкальных заявок 8-495-995-2555.
2: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
3: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я Анна из города Екатеринбург. Хочу передать привет своей коллеге Наталье. Можно, пожалуйста, песню про осень? Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час.
1: В мессенджере Макс накопилось огромное количество ваших посланий. Парочку озвучу. Поздний завтрак готов для Анатолия. Написала твоя Аленка. Толь, действительно, очень поздний. Уже пора обедать. Кстати, всем приятного аппетита, кто ушел на перерыв. Далее Ирина напоминает своей коллеге Ольге, что документы должны быть до вечера. Не мешкай. И побыстрее пей чай. Ну и, естественно, еще одно любовное послание, куда без него, они у нас звучат часто. Наталье, своей дорогой и обожаемой, Егор передал привет. Огромное количество поцелуев, сердечек, пишет, что жить без тебя не может. Как и мы, без хороших песен с ними продолжим непременно. И в финале этого часа будет еще последняя подборка ваших приветов и поздравлений. Буквально через пару минут успевайте написать в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это позвонил вам Дима из Москвы. Передайте для моей соседки Наташи песню «Черная смородина». Удачного дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Почти все ваши письма отправлены. Последние зачитаю прямо сейчас, как и обещал. Не откладывая в долгий ящик. Огромнейший привет любимому мужу Сердюк Константину. Я тебя очень сильно люблю, жду. Возвращайся скорее. Подписались твоя жена Ольга и сыновья Макар, Тимофей, Матвей и Захар. Дмитрий далее отправил привет сотрудникам компании АО «Мобиль» или «Мобиль». Хватит сидеть на работе, вот это главное. Пора домой. Надеюсь, Дмитрий является у вас начальником, и это заявление его является полностью правомерным. Ну и благодарность за помощь с машиной Алла отправила Олегу из Кемерово. Здесь удачный час подходит к концу. Я, Андрей Фролов, с вами на сегодня прощаюсь. И, естественно, оставляю вас в надежных руках. Эфир «Радиоудачи» продолжит Даня Борисов. И удачный час, не забывайте, завтра вернется в то же время с 12 до 13.00. Всех ждем.
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
0: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
0: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера «Дачный аудит» сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
2: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: осень на радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся из Пензы. Посылаю огромный привет своему любимому мужу, что я его очень люблю, Василька Сергея Анатольевича от Олеся. И ставлю для него песню «Ани Лорак». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России завтра проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Как пишет РИА Новости, размер повышения будет различаться по регионам – от 8 до 22%. Так, в столице ЖКУ подорожают на 15%, в Подмосковье – на 13%, в Петербурге – чуть меньше, чем на 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае – прибавка составит 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Власти готовят третий пакет мер против мошенников. В документе почти 20 инициатив. Он находится на заключительном этапе разработки, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, данные меры внесут на рассмотрение депутатов Госдумы в осеннюю сессию. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер для противодействия аферистам, включая тревожную кнопку на госуслугах, а также самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. В России обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Об этом агентству ТАСС заявил министр просвещения. Он напомнил, что еще 20 лет назад устроить ребенка в детский сад для многих семей было очень непросто. По словам Сергея Кравцова, до 2030 года планируется капитально отремонтировать более 2000 зданий и построить не менее 100 новых детских садов. Средний срок автокредита в России достиг рекордных 6 лет. Растет и размер займа. Он приблизился к показателю в 1 миллион 600 тысяч рублей. Это максимум за всю историю наблюдений, пишет издание «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с существенным подорожанием автомобилей. За последние 6 лет средняя цена новой машины увеличилась почти в 2,5 раза – до 3 миллионов 500 тысяч рублей. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Представьте себе ситуацию. 15-летний школьник знакомится с великой поэтессой Ларисой Рубальской. Получает от нее стихи, в которых упоминается девушка Лилия. Школьник этот записывает песню, еще будучи учеником музыкального училища, и отдает запись своей маме, которая работает на радио. Она ставит ее в эфир, и дальше начинается большой путь звезды. У Александра Айвазова произошла именно такая ситуация. Лилии он записал, будучи еще студентом музыкального училища. Шикарным хитом насладились только что. Далее тоже классные песни нас ждут уже через 3 минуты. Не пропустите Диану Гурцкую здесь на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла. Днем 12-14.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Ну кто в конце сентября не мечтает о море? Поднимите руку. Рук не вижу. Это Юрий Антонов с хитом «Море» продолжает очередной музыкальный час на радио «Дача». Друзья, если вы хотите оказаться там, где тепло, еще есть такая возможность даже в России. Бархатный сезон кое-где продолжается. В Сочи смотрел погоду. Вроде там тоже очень даже приятно будет провести начало октября. Я же здесь, в Москве, буду согревать вас хорошей музыкой. Зовут меня Даня Борисов. Желаю всем отличной среды. Скоро послушаем Николая Баскова. Никуда не уходите.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука. И голос слышен мой прощальный.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: действительно, один вечер с подругой, лучшей близкой, заменит пару походов к психотерапевту. Об этом Наталья Подольская и Регина Тодоренко рассказывают в своем хите «Подруга», которым мы наслаждаемся вот уже пару месяцев в эфире «Радио Дача». Уже через 5 минут насладимся заявкой от нашего слушателя. Он передаст привет или поздравление и поставит свою любимую песню. Этим слушателем можете стать именно вы. Звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Исполним вашу заявку в рубрике «Удачный момент» совсем скоро на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача». Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге,
10: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из подмосковного поселка имени Воровского и хочу передать привет своим друзьям Оле, Руслану, Маринику и Реши и поставить для них песню группы «Комбинация». Всем желаю прекрасной погоды. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости на Радио Дача.
2: 6-летняя китаянка дважды побила рекорд по сборке кубика Рубика. В России отменили проверки пострадавшего от атак беспилотников бизнеса. В Калужской области наступает зимний комендантский час для несовершеннолетних. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. 6-летняя китаянка дважды побила рекорд по сборке кубика Рубика. Новую обладательницу достижения зовут Лянь Юньджи. Причем она смогла обновить свой же рекорд среди женщин по среднему времени сборки 3-сантиметрового кубика Рубика менее чем через месяц. Сначала в Ухане она показала среднее время 4,5 секунды, а затем в Гуанчжоу улучшила результат до 4 с четвертью секунд. Достижение утвердила Всемирная ассоциация кубика Рубика. В России отменили проверки пострадавшего от атак беспилотников бизнеса. Анонсируя постановление, вице-премьер Дмитрий Григоренко пояснил, что мера носит временный характер. Льготный режим для бизнес-структур будет действовать до 1 октября будущего года. Мораторий при этом распространяется на объекты, которые получили ущерб в результате атак, начиная с января 2026 года. Решение властей призвано снизить административную нагрузку на пострадавший бизнес. С 1 октября в Калужской области наступает зимнее время для несовершеннолетних. Начиная с завтрашнего дня, дети и подростки до 18 лет не могут находиться в общественных местах с 10 вечера и до 6 утра. Ответственность за нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей несут взрослые. Размер административного штрафа для нарушителей составляет от 500 до 2000 рублей. Зимний комендантский час будет действовать в регионе до 31 марта включительно. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурный до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Песню Влада Сташевского написал тот же человек, что и сочинил строчки «Я на тебе никогда не женюсь, лучше я перед ЗАГСом съем свой паспорт». Аркадий Угубник, автор хита «Я не буду тебя больше ждать», который однажды исполнил Влад Сташевский в 1995 году. И песня до сих пор остается любимой нами, остается большим хитом. На очереди еще много таких же песен. Скоро песниры Зайнаб Махаева и Мистер Кредо здесь, на Радио Дача.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла, днем 12-14.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: представляете, Вологде почти 20 лет понадобилось, чтобы стать хитом. Ее написали еще в 1956 году, и за следующие годы песню успели записать несколько исполнителей. Но особой популярности она так и не получила. Однажды ее услышали песниры, сначала и музыкантам она даже не особо понравилась, они собирались исполнить ее буквально один раз, но среди участников группы был Владимир Николаев, музыкант, родом из Вологодской области. Именно он настоял на том, чтобы песню записали на студии, добавил баян и помог превратить старую композицию в тот самый хит, который мы знаем и любим до сих пор. И даже на премьере этой композиции, в тот самый момент, когда ребята собирались исполнить ее один раз, публика потребовала Вологду на бис. Ну а дальше мы знаем радио, телевидение, и вот мы любим эту песню уже более 40 лет. На очереди еще много у нас таких знаковых хитов, никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Строчка. Я подлет, ты подлет со мной, спасая без намека и упрека. Хочется верить, что мы с нашими слушателями, мы команда Радиодача с вами, друзья, такие же близкие друзья, какие в хите Игоря Крутого изображены. Вот уже 20 лет дружим, слушаем одну и ту же музыку, занимаемся под нее самыми разными, но очень похожими друг на друга делами. Пусть так будет всегда. До финала часа обязательно удачный момент прозвучит, там исполним заявку одного нашего слушателя. До этого хиты «Золотого кольца» и Игоря Николаева не пропустите здесь, на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
7: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00
10: для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова, мои родственники из Уфы, Демьяненко, Кузьминова Ирина. И всем вам огромное спасибо за поддержку и помощь. Всего вам доброго. И спасибо, Радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости на Радио Дача.
2: SpaceX заявила о сокращении программы пробного орбитального полета. Россиян ждет рост тарифов на ЖКХ. Коммунальные платежки калужан вырастут на 13%. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. SpaceX заявила о сокращении программы пробного полета корабля Starship. Вместо 10 часов и 6 витков вокруг планеты полет уложился в 3 часа. Решение было принято после того, как при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на Starship вышел из строя один из 6 двигателей. Напомню, что космический корабль стартовал с помощью носителя Super Heavy со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Услуги ЖКХ в России вырастут до 2029 года на 60%, подсчитали эксперты независимой газеты. Уже с октября в России второй раз за год подрастут тарифы. Еще одна индексация запланирована на будущий июль. Власти объясняют прирост цен на коммуналку необходимостью модернизации инфраструктуры. Правда, амортизация коммунальных сетей составляет до 1% в год, при том, что износ достигает 3-5%, отмечают эксперты. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованы, но соизмеримы с доходами населения. Свою позицию президент изложил на встрече с лидерами парламентских партий в Кремле. И в продолжение темы. С 1 октября в Калужской области вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по области цены вырастут почти на 10%. При этом в Калуге рост ожидается на уровне 13%. Повышенная индексация связана с большими инвестпроектами в сферах городского водоснабжения и водоотведения. Больше всего при этом подорожает именно вода, почти на 20%. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, единая европейская валюта 96 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурный до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Говорят, у некоторых людей действительно ледяное сердце. Но, если честно, чаще всего лед появляется не от недостатка чувств каких-то внутри, а после слишком большого количества разочарований. Поэтому пытаться растопить такого человека напором почти дело бесполезное. Работает другой способ – последовательность. Нужно не обещать невозможного, не исчезать после первого отказа и не требовать доверия авансом. Иногда человеку нужно не доказательство большой любви, а несколько маленьких подтверждений, что вы действительно испытываете к нему сильные чувства. Татьяна Буланова с хитом «Ледяное сердце» только что на Радио Дача. Через пару минут услышим хит о незамужних девушках в исполнении группы Тутси. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла, днем 12-14.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Не песня, а настоящий шуточный словарь различий между москвичами и петербуржцами в эфире радиодачи. Слушаем хит Валерия Сюткина «Москва-Нева». Валерию Сюткину, кстати говоря, эту песню буквально вручил в руки Евгений Маргулис. Благодаря ему исполнитель познакомился с композицией, и она стала большим хитом, который мы любим до сих пор. Совсем скоро на радиодаче еще одну, минимум одну такую песню послушаем в исполнении Филиппа Киркорова. Никуда не уходите.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: все свободные дамы и мужчины, те, что 15 октября будут в северной столице, в Санкт-Петербурге, могут отправиться на фестиваль «Удачные песни» и познакомиться там с кем-нибудь, кто, возможно, станет вашей судьбой. Кстати говоря, Тамара Кутидзе тоже выступит на этом нашем юбилейном шоу 15 октября в БКЗ «Октябрьском» для слушателей старше 12 лет. Ну а я, друзья, на этом буду свободен, отправляюсь домой, вас оставляю в компании Марии Федоровой. Всем желаю отличного завершения среды в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимая радио «Дача». Передаю огромный привет своей замечательной и самой-самой прекрасной любимой жене Наташеньке. Также передаю огромный привет городу Брянску. И хочу послушать замечательную песню о любви. Спасибо большое.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Новости на «Радио Дача».
2: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Единое школьное телевидение появится в России с 2027 года. Проект уже запускают в пилотном режиме в 15 регионах. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. После уроков и на переменах школьникам будут показывать фильмы, ролики и другой контент, который будет интересен детям и поможет в обучении. По итогам эксперимента телевидение планируют запустить во всех школах страны. Национальный календарь прививок планирует поэтапно расширять с будущего года. Первыми в перечень должны войти вакцины от менингококковой инфекции и вируса папилломы человека. Об этом сообщили в Минздраве. Также в календарь добавят прививку против ветряной оспы. Препарат от ротавируса пока проходит исследование, поэтому его включение запланировано на более поздний этап. Подчеркивается, что все вакцины из национального календаря будут отечественного производства. Мошенники чаще всего крадут у молодежи в России до 20 тысяч рублей. Согласно исследованию Центробанка, обычно злоумышленники атакуют молодых людей в мессенджерах и социальных сетях через поддельные сайты и приложения, а также используют дипфейки. Сейчас власти готовят третий пакет мер против мошенников. Его внесут на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. В документе почти 20 инициатив. Ранее президент Владимир Путин подписал закон о втором пакете мер для противодействия аферистам, включая тревожную кнопку на госуслугах, а также самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт. Каждый второй российский школьник принимает участие в олимпиадах. Об этом заявили 58% опрошенных родителей. В то же время 38% респондентов выступают против участия в таких мероприятиях. Родители считают эту нагрузку чрезмерной и не поддерживают массовое вовлечение школьников. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на исследование. Еще 4% детей хотели бы участвовать в олимпиадах, но окончательное решение зависит от учителя или школьных правил. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Нет точной цифры, сколько раз за всю жизнь человек говорит фразу «я люблю». Скорее всего, это исчисляется миллионами раз, сами подумайте, только в песне группы «Хай-Фай». Данное выражение использовалось довольно часто. В общем, не будет лишним говорить своим дорогим людям, как вы их любите. Для этого у нас целая рубрика есть «Удачный момент». Принимаем в нее поздравления и приветы, признания всяческие. Звоните на московский номер телефона 8495-995-2555. Оставляйте добрые пожелания и закрепляйте сказанное любимыми песнями. Будем ждать. И будем подпевать далее на радиодаче хитам Димы Билана и певицы Нюши. Меня зовут Мария Федорова. Всем привет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла, днем 12-14.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Разбивать не склеивать, как говорится, поэтому осторожнее с хрупкими предметами, особенно с сердцами. Это на радиодаче ансамбль «Синяя птица». Далее будем слушать Алсу и совместную песню Кристины Орбакайте и группы «Дискотека Авария».
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: подходит к воздушному судну и гладит его. Так вот, если увидите, не удивляйтесь, это ритуал, способ поздороваться с самолетом, чтобы весь полет прошел на ура. И наш музыкальный полет тоже проходит отлично в компании «Радиодача». Скоро послушаем Николая Баскова и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем хорошего настроения!
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Поздравляет почетного гражданина города Лобня, который находится в Подмосковье, Губанова Владимира Викторовича с 80-летним юбилеем. Мы желаем ему творческих успехов, здоровья богатырского, мира, семейного благополучия, приятных, верных друзей. И поставьте ему, пожалуйста, его любимого певца Муслима Магомаева «Луч солнца золотого» песню. Спасибо, любимая радиодача. Искренне с вами, Людмила Викторовна Звягина. Благодарю за внимание. Хорошо там, где есть любимая и уважаемая радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: SpaceX заявила о сокращении программы пробного орбитального полета. Россиян ждет рост тарифов на ЖКХ. Коммунальные платежки калужан вырастут на 13%. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. SpaceX заявила о сокращении программы пробного полета корабля Starship. Вместо 10 часов и 6 витков вокруг планеты полет уложился в 3 часа. Решение было принято после того, как при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на Starship вышел из строя один из 6 двигателей. Напомню, что космический корабль стартовал с помощью носителя Super Heavy со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Услуги ЖКХ в России вырастут до 2029 года на 60%, подсчитали эксперты независимой газеты. Уже с октября в России второй раз за год подрастут тарифы. Еще одна индексация запланирована на будущий июль. Власти объясняют прирост цен на коммуналку необходимостью модернизации инфраструктуры. Правда, амортизация коммунальных сетей составляет до 1% в год, при том, что износ достигает 3-5%, отмечают эксперты. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованы, но соизмеримы с доходами населения. Свою позицию президент изложил на встрече с лидерами парламентских партий в Кремле. И в продолжение темы. С 1 октября в Калужской области вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по области цены вырастут почти на 10%. При этом в Калуге рост ожидается на уровне 13%. Повышенная индексация связана с большими инвестпроектами в сферах городского водоснабжения и водоотведения. Больше всего при этом подорожает именно вода, почти на 20%. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 41 копейку, единая европейская валюта 96 рублей 25 копеек. Сегодня в Калуге плюс 16, в ночные часы до 8 тепла, завтра пасмурный до плюс 13. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: Между прочим, прототип солнечных очков появился именно в Китае в 12 веке. А уж какую популярность они имели в 90-е. Неудивительно, что даже в песне «Натали» этот аксессуар упоминается. Далее, модно и энергично продолжим шагать по музыкальным просторам «Радио Дача». С удовольствием послушаем в ближайшие минуты группу «Веселые ребята», «Славу» и группу «Танцы минус». Всем приятного вечера желаю.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла, днем 12-14.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче не просто песня, а название одноименного альбома Татьяны Булановой «Белая черемуха». Работа над альбомом шла почти год, но тем не менее он вышел. Это был 17-й диск у певицы, также в нем 17 песен, а вот когда эту песню слушаешь, тоже как будто бы в душе 17. Эх, золотое времечко, друзья, и золотые хиты ждут вас далее на радиодаче. С удовольствием будем слушать Игоря Николаева и группу «Непара» уже совсем скоро.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: песня Игорь Николаев на радио «Дача» стала особенно популярным в декабре 1994 года, когда эта песня появилась. Появилась, кстати, она благодаря некой даме в черном. Вот так, друзья. Далее слушать на радио «Дача» будем Филиппа Киркорова и заявка музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Отличного всем вечера!
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин. Звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Одинцова Андрея с днем рождения. Андрей, с днем рождения тебя, дорогой мой. Желаю тебе большого человеческого счастья. И передаю для тебя песню в исполнении Николая Баскова «С днем рождения». Хорошо и уютно там, где есть радио «Дача».
4: Годы теряют время, дни бегут не зря.

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат называется «Аллергарда», сообщили в пресс-службе министерства. Он предназначен для пациентов с аллергическим ринокониуктивитом, а также с перекрестной пищевой аллергией. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. Его ключевое отличие от традиционных методов – использование рекомбинантного генно-инженерного антигена, созданного на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена. Российских школьников на уроках труда будут знакомить с народными промыслами. Об этом говорится в методическом письме на 2026-2027 учебный год. В старших классах запланированы 3D-моделирование, компьютерная графика и робототехника. Учителям также рекомендуют рассказывать о предприятиях региона, специалистах и вакансиях, а также знакомить учеников с этапами производства. На занятиях можно показывать отрывки из фильмов об открытиях, изобретателях и реформаторах. Операторам связи разрешат продавать сим-карты только с нулевым балансом. После заключения договора абоненту придется внести средства на лицевой счет. Это станет дополнительным способом идентификации пользователя. Как сообщили в Минцифры, такое нововведение входит в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры. Также запретят продажу симок, уже оформленных на других абонентов. Благодаря этому такие номера не смогут использовать мошенники. Фильмы и сериалы про коррумпированных правоохранителей больше не получат государственного финансирования. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники. Речь идет о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Отмечается, что демонстрация негативного образа силовиков подрывает доверие к госинститутам. Мера также коснется и проектов про маньяков и убийц. Официальные курсы доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: дело, когда Паскаль накануне Дня всех влюбленных дарил своим поклонникам открытки с изображением шелкового сердца. Дело было в Москве лет 20 с лишним назад на Арбате. А самому музыканту поклонники, разумеется, тоже дарили мягкие сердца и, возможно, какие-то где-то до сих пор хранятся. Мы об этом точно не знаем. Знаем, что у нас в фонотеке радиодачи хранится ваша любимая музыка, и вскоре мы ее обязательно послушаем. Хиты Николая Караченцева вас ждут, группы «Иванушки Интернешнл» и «Револьверс». Приятного вечера всем.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью до 8 градусов тепла. Днем 12-14.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: Народный артист России Стас Михайлов. Большой сольный концерт. Хиты, которые все знают наизусть. 16 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 6+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Красивый кленовый лист. Сразу вот эту песню вспомнила. Знаете, осенью каждый лист — это цветок, хоть и опавший, но красивый и желающий жить. И мы тоже продолжаем жить и наслаждаемся этим прекрасным осенним вечером в компании «Радио Дача». Любимую музыку обещаем вам в ближайшие минуты. Скоро будут пластинки Валерия Леонтьева, Зайнаб Махаева и Сергея Лазарева. Остаемся вместе.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это песня «Виновник» на радиодаче в исполнении Валерия Леонтьева. Кстати, сегодняшними виновницами торжества можно смело назвать дам с именами Вера, Надежда, Любовь и Софья. От радиодачи для вас поздравления. И теплые слова также будут сказаны кем-то из слушателей в рубрике «Удачный момент». Уже совсем скоро чью-то музыкальную заявку исполним. Не пропустите.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радиодача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радиодача».
3: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026.

навевает воспоминания о фильме «Приключения желтого чемоданчика». Но, по сути, ничего общего, никакого общего сюжета этих двух произведений нет. А в реальной жизни с желтыми чемоданчиками просто ходят обычные люди, которые любят яркие цвета. Я бы тоже ходила, если бы был, но пока из желтого у меня только желтые ботинки, как песни Жанны Агузаровой. Яркого всем осеннего вечера. Желаю в компании «Радиодача». Продолжим наслаждаться любимыми музыкальными творениями. Послушаем «Витаса», Таисию Повали и группу «Краски» уже совсем скоро.

Не у каждого, между прочим, артиста есть скульптура, так сказать, памятник при жизни, да еще и в Китае. А у Витаса есть трехметровое изваяние по мотивам клипа «Опера номер 2». Он там с баяном и жабрами. Вот такая красота. Надеюсь, когда-нибудь лично увижу. И услышим мы в ближайшие минуты любимые хиты на радиодаче в исполнении Григория Лепса и Акмали, Олега Газманова и Филиппа Киркорова. Всем приятного вечера. Оставайтесь с нами.

0: Люди начали шутить еще в глубокой древности. По мере того, как развивался наш мозг, шутки становились более изощренными. Только что на радиодаче Григорий Лепс и Акмаль. Далее по-доброму продолжим наш вечер от компании замечательной песни Юлии Михальчик. И после будет исполнена заявка в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ОРВ, ОКРН, 124-77-00-47, 19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, звоню из Рязани. Хочу пожелать одной своей очень хорошей знакомой, ее зовут Лена Лунева, скорейшего выздоровления и крепчайшего здоровья. И только для нее ставлю бодрящую песню «По ресторанам, по ресторанам». А вам, радио «Дача», как всегда, большое спасибо. До свидания.

Золотой хит из 90-х на радиодаче «Девочка ночь». Песня, прославившая Ладу Дэнс на всю страну. Очень много каверов сейчас выпускается на эту композицию, но нам все-таки ближе оригинал. Собственно, им мы насладились только что в эфире радиодачи. Далее тоже любимые нетленные композиции, обещаю вам, в исполнении группы «Отпетые мошенники» Юрия Антонова и группы «Бис». Всем чудесного вечера музыкального. Будем вместе.

0: точная цифра, сколько людей действительно выполняют свои обещания. Возможно, процентов 10 от населения, а возможно и больше. Хотелось бы, конечно, чтобы все наши мечты исполнялись. Если не кем-то другим, то сами, почему бы нам самим не исполнить наши же мечты? В музыкальном плане я вам с удовольствием помогу. Здесь на радиодаче я поставлю песни для души. Будем слушать группу «Балаган Лимитед», Ольгу Бузову и Жанну Фриске уже совсем скоро.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Нетленная баллада Димы Билана на радиодаче. Песня «На берегу неба». Клип, кстати, снимали в Венеции. 3 дня заняли съемки. Они были очень непростыми. Жара стояла неимоверная. Несколько человек получили солнечные удары. Но оно того стоило. Все живы-здоровы. И, слава богу, клип до сих пор смотрим с удовольствием. И будем слушать также с удовольствием замечательную песню «Непогода» на радиодаче. А после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Передаю привет моей маме Анастасии. Поставьте, пожалуйста, песню «Учкудук в три колодца». Всем слушателям желаю хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

Украина сейчас стала регистрировать товарные знаки. Вот и группа «Вирус» в стране не осталась. Буквально на днях зарегистрировали товарный знак «Вирус» с восклицательным знаком. А почему бы и нет, если можно? Остаемся в компании «Радио Дача» без регистрации. Здесь у нас можно находиться и музыку слушать тоже бесплатно. Впереди хиты Игоря Скляра, Филиппа Киркорова и Павла Артемьева и Ирины Тоневой в дуэте. А в финале часа будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов ваших 8495-995-2555. Телефон «Радио Дача» в режиме ожидания.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

мы с вами друг от друга не находились, музыка сближает. К тому же слушать радиодачу можно не только в приемнике и в умной колонке, но и на сайте radiodacha.ru. Также там имеются два дополнительных онлайн-канала: «Диск Дача» и «Песня года». Онлайн-канал «Диск Дача» с лучшими танцевальными отечественными хитами, а онлайн-канал «Песня года» с главными шлягерами нашей страны, которые в разное время были исполнены на знаменитом телефестивале, заговариваясь уже. И любимая музыка ждет вас впереди. Слушать будем Михаила Шуфутинского и Славу на «Радио Дача». Всем приятного вечера!

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: От любви порой спасает время, друзья и шоколадка, да. Подсластим этот вечер отличной музыкой. На радиодаче будем слушать уже совсем скоро Иванушек Интернешнл. И в финале часа подсластим чью-то жизнь, исполненную музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, студия, любимая радиодача. Меня зовут Роман, дозвонился с московского проспекта города Санкт-Петербург. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юлии Шайной, другу Дмитрию Тюрину, Сусе Самбасову и всем, кто меня знает. И поставить для них песню в исполнении «Данку, малыш». А вам радиодача, вам спасибо, хороший вечер.

Удивительно, но вот эта песня о весне группы «Русский размер» вышла 1 января, видимо, чтобы ее полюбили за время холодов, и к настоящей весне все бы пели и танцевали на дискотеках. А без треков группы «Русский размер» ни одна дискотека раньше действительно не обходилась. И мы с вами в компании «Радио Дача» тоже время от времени танцуем, в компании программы «Диско Дача». И ближайший выпуск выйдет в эфир уже в пятницу в 8 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь и танцуйте дома или на даче. А пока будем все вместе подпевать любимым хитам Хабиба и группы «Виагра». На «Радио Дача» уже совсем скоро.

0: Однажды кто-то мудрый сказал, чтобы воспарить над суетой, нужно жить с легкой душой. Что-то в этом есть. Потому пожелаю всем слушателям легкого, уютного вечера. Проводим его вместе и потихоньку готовимся к отопительному сезону. Пока же согреваться будем музыкой. На радиодаче после группы «Лицей» послушаем Нэнси и Зайнаб Махаеву.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче песня, которая впервые была исполнена Натальей Подольской на «Фабрике звезд» в 2004 году. А то зеленое платье, в котором артистка исполняла эту песню, до сих пор хранится в гардеробе Натальи Подольской как памятный раритет. Мы бережно храним все отечественные любимые композиции в нашей фонотеке. И вот в ближайшие минуты готовы достать нетленные песни Натальи Ветлицкой и новинку от группы «Интонация». А после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Магнитогорска. Передаю привет своей семье, маме, папе. Я хочу передать для них песню Сергея Лазарева. Большое спасибо, радио «Дача». Всем хорошего вечера.

Если раньше короткие гудки означали, что телефон занят, либо трубку неправильно положили, то сейчас этот сигнал символизирует лишь одно. Черный список, да-да-да. А еще, кстати, можно скачать мелодию с короткими гудками и установить, чтобы звонивший слушал и нервничал. Я однажды так делала. Было весело. Наш телефон студийный московский радиодача всегда свободен, ждет ваши звонки. Номер, напомню, 8495-995-2555. Принимаем поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент», и уже в финале часа будем готовы музыкальное желание исполнить. А чуть раньше с удовольствием послушаем Аллу Рид и группу Ума Турман.

«Тексты» — это одна из них. «Моя любовь на пятом этаже» — группа «Секрет» на радио «Дача». Далее тексты без изменений остались в тех песнях, которые мы услышим. Это будут группа «Руки вверх», «Жасмин» и «Максим». И в финале часа, тоже без изменений, у нас традиция, исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Отличного всем вечера желаю!

0: пилот в реальной жизни никогда не направит самолет в грозу. Но мы, пилоты своей жизни, и порой приходится с таким тоже сталкиваться, с грозами разными. Примерно об этом же и песня на радиодаче в исполнении Романа Мехрови проекта «Звезды рядом». «Взлетаем на грозу» называется. Мы же летим в ночь октября в компании «Радиодача». Этот месяц завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем Егора Крида и «Ладу Дэнс». И, собственно, с вами я попрощаюсь буквально до завтра. Всем желаю доброй, приятной осенней ночи. Меня зовут Мария Федорова. Скоро услышимся.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя увижу и быстро какая.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей, я с набережной Челнов. Хотел передать привет брату Саше и пожелать ему здоровья. И заказываю песни «Королева красоты». Спасибо, радио «Дача».
4: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Бородск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

тебя никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
8: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.